0: sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Steven
2: по Алфа Радио.

0: the sound. Under control. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Алфа Радио. Tech Drive.